0: Just a few more songs from me, and then you will meet Rebecca Lukosius. Oh, yeah, I forgot to tell you that next song is me and my friend Leonid's collaboration. Just a short song inspired by Winter in Якопилс.
1: Я пистолет. Кок, кок, кок, кок. Я пистолет. Кок, кок, кок, кок. Я стреляю вверх черными голубями. Я стреляю вверх. Черными сапогами я топчу дома. Я стреляю вверх, я стреляю вверх. Крыша домов, я пистолет, я стреляю вверх. Черные сапоги, я стреляю вверх.

ее нефть. Из коленных чашечек у нее идет нефть. Колени сочатся нефтью. В хороший день можно набрать полулитровую банку, если водить ее краешком по коже, цепляя маслянистые капли. И что с этим делать? Врачи только собирают консилиумы, хорошо хоть не раструбили журналистам. Родные уже привыкли к тому, что она ходит все время в черных, тугих лосинах со специальными уплотнениями на коленях, впитывающими все новые капли. Нефть – это ее повседневность. Она даже отслеживает курс на нее, колебания рынка, как чей-то пульс, чуть лихорадочный, переменный, живой, непонятный. В последнее время она чувствует себя целой нефтедобывающей страной, государством, уверенным в своем смысле. Смотрите, как она переходит улицу, как смеется, как делает покупки. Ничего, что от нефти она избавляется в ванной, снова и снова смывая тяжелые черные капли. У нее в этой жизни есть нефть. А что есть у вас?